Капитан! А, Борни! А, Подрад! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур! А, Бур!